0: Реклама. Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
1: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
0: Огромный выбор для школы и офиса.
1: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Отчет толықты алыңыз. Автоэлемент. Бизнесіңіз үшін ішенімді өніктіш. Денсиапин көчесі 351. Инстаграм автоэлемент кейже.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штрихеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Жолобадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. С Днем Независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарт Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье – крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем Независимости!
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
5: Для девчонок и ребят мы создали Ташробат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробат.
6: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
7: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
8: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
9: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
10: Собираете ребенка в школу? Не откладывайте покупки! Оформите рассрочку «Пайда» от «Оптима Банка» до 100 тысяч сомов, до 6 месяцев и без переплат. «Пайда» – выгодно всегда. Лицензия НБКР номер 018.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джелмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джелмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.
7: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
8: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
7: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
9: Собираете ребенка в школу? Не откладывайте покупки. Оформите рассрочку «Пайда» от «Оптима Банка» до 100 тысяч сомов, до 6 месяцев и без переплат. «Пайда» – выгодно всегда. Лицензия НБКР номер 018.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
14: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
15: Деятельность лицензирована.
16: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
15: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Modify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя,

0: ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-00.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
3: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Мам, опять в школе? Это отлично?
10: Да, а 15% еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
3: Nitro Fresh. Двигайся в потоке. Будь в центре событий. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: «Знаток» – все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. «Знаток» – лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. «Октоберфест by Абдыш-Ата» – большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. «Октоберфест by Абдыш-Ата». Билеты на сайте tiki-tiki.kg, 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Егемендүүлүккө 35 жыл. Майрамың менен.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Монголияның президенті Ухнагин Хүрүлсүх иш сапар менен Кыргызстанга келди. Жогорку даражалуу конокту Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Монголияның лидери Шку саммитинин жыйынына жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Аэропортто конокко көчмөндөр оюндарынын символу болгон Илбирстин оюнчугу белек кылынды. Ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги Мадина базарынын соодагерлери менен жолукту. Кырсыктан 50-дөн ашык контейнер жабыркап, эки куткаруучу жаракат алды. Министр Улан Ниязбеков эртеменки саат 8:23 электр зымдарынын кыска туташуусунан чыккан видео далилдер менен тастыктады. Мамлекет компенсация төлөө маселесин карап чыгат. Эл азыр болсо валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, бүгүнкү күндө 1 Америка доллары сатыкта 87 сом 45 тыйынга бааланып жатат. 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошкай-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7. Пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: непростых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да балдарга да биш жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zikr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Усть-Кабалской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Nitro Fresh. Каждый выбирает свое, но мы всегда вместе. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
2: Товар сертифицирован.
3: Мам, опять в школе? Это отлично?
4: Да, а 15 – еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
5: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555-507-00.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Прут во всех магазинах страны.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Реклама на Авторадио. 0

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся большими.

0: Ближе с Айкон. Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0550-770-401.
2: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 33 градусов, в Ошка-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исакуле воздух прогреется до 27 градусов, в Нарыне до плюс 29 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: С Днем Независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарк Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем Независимости!
4: «Нитро Фрэш». Ритм ускоряется. Успевай больше, двигайся быстрее. «Нитро Фрэш». Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мам, опять в школе? Это отлично!
9: Да, а 15 еще лучше! 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах «Евромебель» с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Эркиндиктин шаңы Авторадиодо. Майрамың менен Кыргызстан.
1: Давид Осин, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Исакуле завтра в дневное время возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Гемотест лабораториялар тармағы Кыргыз элин чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Өлкөбүз өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакубатчылык өкүм сүрүп, эң башкысы жакындарыбыздын ден соолугу чың болсун. Майрамыңыздар менен Кыргызстан эгемендүүлүк күнү кут болсун.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Авторадио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!
4: Nitro Fresh. Скорость набирает обороты. Разгоняйся, успевай. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Райан Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Райан Плюс» – 0559-006-730.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күнімен құттықтайды. Ар бір үйді бақылаттық. Ишіңіздерді егілік. Жүрегіңіздерді үлкіміз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздерменен ұзақ жылдарға ішенімді. Тұрықты ғызматты шаверелі. Майрамың менен Қырғызстан.
5: Нитрофреш. Ағым менен жүр. Оқиялардың бор-борында бол. Нитрофреш. Дамыңды танда. Дама тасталган.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.cardifisaudio.kg. Реклама.
3: Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
5: «Санмарита».
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
7: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
8: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
7: Огромный выбор для школы и офиса.
8: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
12: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Авторадио.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.kardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!
4: Nitro Fresh – вкус, который вдохновляет. Открой новые горизонты. Nitro Fresh – выбери свой вкус.
5: Товар сертифицирован.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы. Школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Тут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Фабрика сна Кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуатчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрика сна жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской Республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
4: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
5: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
4: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
6: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
8: Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: жетиричили химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Мам, опять в школе, это отлично?
6: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
7: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру. И отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
7: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
6: В этом конкурсе побеждают вас.

0: Lobify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Собираете ребенка в школу? Не откладывайте покупки. Оформите рассрочку «Пайда» от «Оптима Банка» до 100 тысяч сомов, до 6 месяцев и без переплат. «Пайда» – выгодно всегда. Лицензия НБКР номер 018.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. «Магнитаб» – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. «Магнитаб» от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение финнадзора серии SL номер 02756. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема. Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
2: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
3: Далеко, жарко, народу полно.
4: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
5: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
6: Дарите же!

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555 507 30.
2: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Фабрика сна поздравляет всех кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а каждый новый день приносит радость и добрые перемены. Фабрика сна. Жизнь комфорта полна. С праздником, Кыргызстан!

0: заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру и отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
3: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора и выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
2: В этом конкурсе побеждают в одно касание.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
6: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
7: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
8: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
11: Реклама на Авторадио. 0

0: непростых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкиной газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Строительная компания «Елизавета» поздравляет всех жителей Кыргызстана с Днем независимости Кыргызской республики. Желаем нашей стране мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье благополучия, счастья и уверенности в будущем. Пусть Кыргызстан развивается, а каждый новый день становится шагом к светлому будущему. С праздником! С Днем независимости, Кыргызстан!
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Деятельность

0: Тут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Райан Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Райан Плюс. 0559 006 730.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Индиянын премьер-министриге Нарендра Модди Кыргызстанга келди. Аны Манас аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Конок Шку саммитине жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Ага оюндардын символу болгон Элбирстин оюнчугу белек кылынды. Быйыл Кыргызстандын Шкуга төрагалыгы уюмдун 25 жылдыгына туш келди. Ош шаарында Борбор Азиядагы соода диалогу 2026 эл аралык форуму аяктады. Жыйында туристтер үчүн чек араларда жашыл коридорлорду ачуу жана бирдиктүү виза киргизүү демилгеленди. Форумдун жыйынтыгында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү биргелешип иштөөнү макулдашышты. Азербайжандык белгилүү ырчы Роза Зергерли 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде ырдайт. Ал көрүүчүлөргө өзүнүн эң атактуу Кааладым аттуу ырын тартуулайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Сеть лабораторий «Гемотест» от всей души поздравляет кыргызстанцев с Днем Независимости. Пусть наша страна развивается и процветает. В каждом доме царят мир, тепло и благополучие. А самое главное – крепкое здоровье близких. С праздником, Кыргызстан! С Днем Независимости!
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 34, ночью температура опустится до 20 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 27 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 16. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Уважаемые кыргызстанцы, банк «Компаньон» поздравляет вас с Днем Независимости. Этот день – символ единства, уважения к истории и уверенности в будущем. Желаем каждому дому благополучия, стабильности и новых возможностей. Пусть этот праздник объединяет, вдохновляет и наполняет гордостью за родную страну. С Днем Независимости!

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Атах. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Атах. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
3: Жаркое лето. В магазинах и в Роше, Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама. ОАО «Евразийский сберегательный банк» поздравляет с Днем независимости Кыргызской Республики. Пусть в каждом доме будет благополучие, в делах успех, а в сердце – гордость за свою страну. Мы с вами надежно, стабильно, на долгие годы. С праздником, Кыргызстан!
1: С Днем независимости, Кыргызстан! В этот день свободы, единства и веры в будущее строительная компания «Эмарк Групп» желает Кыргызстану мира, процветания и новых возможностей, а каждой семье – крепости, благополучия и счастья. Пусть города растут, дома становятся крепче, а будущее страны еще светлее. Мы строим не только дома, мы строим будущее Кыргызстана. С праздником! С Днем независимости!

0: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
1: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Мам, опять в школе, это отлично?
3: Да, а 15 еще лучше. 15% скидки на письменные столы и детские гарнитуры в магазинах Евромебель с 27 августа по 6 сентября. Специально ко Дню знаний.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
7: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғады, болдырғады, бес жарыстықта шабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұл таш шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Таш шабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінін оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуи, 147/4. Телефон 099 903.

0: Shopify Education. Помощь с поступлением в университеты за рубежом. От выбора вуза до оформления визы. Скрябина 45D, офис 21. Телефон 0700 12 98 48.
1: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Элибесова 12. Звоните 0555-507-300.
2: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
0: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.